конспирация выбрали, ма хлеба смак и легкость водки, лечь выбор, ты позостать.

вижу, то крокуси уж так розмовляю. Але, але, мало хто вижу, то крокуси